0: Bologna.
1: No, vidíte, že to dobře.
0: Ta Verden ženská, no, protože nejde půj.
2: A počemu vy nervničíte tak? Нервы надо беречь. Да и нервничать-то чего? Сегодня такая хорошая погода. Всего-навсего 23 градуса мороза. Вы уже выбрали?
1: Да, стоит ничего.
2: Ах, у вас нет меню. Минуточку. Между прочим, гардероб у нас тоже есть.
1: Есть, ано. Хеле, сказала есть, она познала, что я гладовый.
0: Что она то целый повидала? Она говорила неким диалектом.
1: No to víte, tady je všecko dialektický, že ano? Ona říkala, že je krásně jenom 23 pod nulou, jo. Že se nemáte rozčilovat, jako aha. Že to ona ví, že to škodí, že ano, nervům a slinivce břišní.
0: No jo, no tak to je mi jasný, houby geologii, ona studuje medicínu.
1: Možná.
2: No. Tak čemu želáte?
0: Jak to, co tu dělám?
1: Ne, ona... co tu děláte, co si dáte, jestli si dáte něco, tak co? Želáte, co si, že jo?
0: What?
2: Сколько?
0: Чистую, без сколько.
2: Ну, чисто. 100 грамм, 150, 50.
0: Ну, так, тари продавай водку на вагу. Кило.
2: Бутылку, что ли?
0: А бутелку.
2: Ну, так бы и сказали давно.
0: Бутелку.
1: А я бы си дал, содруж.
0: А будем иметь бутелку.
1: Ну, бутелку, але я сам хотел нечто совсем иное, я мам глад. Я, аспонь, где бы было белый кафе и гуска с маком, где
0: йо? Как бы то рекли, гижила
1: еден. Ну, а бы то рекли, это jednoduchý. Кафе с молоком, Польше, сахарина а одну гоуску с мяком, с маком.
0: Он что се, млади не научишь ке старую, как бы с не нашел, гоуску с мяком.
1: Але, се пререк, вы се моц не гоньте, вас туда некто волал до готелу, птал се вас, гаварите ли вы по-русски, а вы се рекла, гаварим, але не в 6 годин рано, вы се так, не будьте стиха.
2: Пожалуйста, вот ваша водка.
0: Спасибо. Свиняние. Видите, что я всехно умею. А то всехно не еще всехно. Глядите. Ото по такому пицпил по полу летит.
1: Что то е?
0: Ну, то не вим, але є то добрый квотце. Подивите, я сам тады была снад на єдиný місце, где мене налил.
1: Který то было?
0: Третьяковська галерія. No, takže já už mám trošičku trénink, víte, no. Ale tohle slovo si říkám pro jistotu, jo? Abych nepřebrala, víte? Dokovat říkám, o tu po takopit pil po polu letit, jo? Tak můžu pít dál. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Je to stejně, já vám řeknu, je to stejně dobrý pití, ta vodka.
0: A já vám řeknu, je to dobrý město.
1: A dobrý lidi.
0: Ano. Jenom... To písmo by měli mít jiný, jo?
1: Epa.
0: Já jsem teprve ucl.
1: Ovšem s takovýhlema vědomostma... S takovýhlema vědomostma, Jiřinko, se daleko nedostanete.
0: Ale hloupost, podívejte se. Včera jsem byla na jistém... O to potakopit ten popol letěl. Na jistém abiturientském večerku. A tam se jeden úplně novopečený inženýr obořil na svého profesora. Podvedte mě, soudruhu profesore. Okamal. Celý léta mi říkáte, že se s mýma vědomostma daleko nedostanu. A víte, kam mi dali umístěnku? Na Kamčatku.
1: Ovšem, Jiřinko, pozorujte, vy nepijete, vy nepijete.
0: Piju.
1: No ne, vy, já chtěl říct, že vy nepijete, vy tankujete.
0: Hlejte, buďte bez slova, jo? Dokáme říkám, o to po takový tu popol letit, tak jsem úplně fit.
1: Thank you. to se mi zas ovšem na Jiřince líbí, že ona ví vždycky přesně, kdy má přestat.